0: Ром-пом-пом, шеда гремо добоу! Ром-пом-пом, шеда...
1: Денис Аудич представлен. Янези 3. Гремо на веселицо.
2: Алеш Нова.